0: Идет восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки суд за красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу хлыстом карать!
2: Святая Мадонна научит нас драться! Феминистского калера! Пожар на демонстрацию!
3: Бунт в России!
4: Харизма протеста!
3: Бунт в России!
4: Путин достал!
3: Бунт в России!
4: Мы существуем!

идет цезурь сновидения. Пришло время подрывного столкновения. Стая сук сексистского режима просит прощения в имени.